0: Это Ива, свободная, хоть не прописанная кита, сомнения и подземлем.
1: Ое, радио.
2: С вами Дио Даниэль Турк.